0: Papi. Первый, дамоукидебели, мравлперовани мауцгебели Батумში.
1: Цитрусы.
0: Цитрусивит гемриели музыка. Да информация 24 часа из манзелзе. Радио Цитрусы. FM 97.3.